0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы. Делегация Милли Меджлиса посетила ряд государственных и исторических объектов в Эфиопии. Азербайджан превращается в стратегический транспортный узел Евразии. Аналитический материал. А теперь подробнее. 29 июля президент Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича. В ходе беседы с удовлетворением была отмечена предыдущая встреча главы нашего государства с Ненадом Лаловичем. Подчеркнув развитие в нашей стране борьбы как вида спорта, Ненад Лалович напомнил, что в Азербайджане проводятся различные соревнования международного уровня по борьбе и отметил успешное сотрудничество с Федерацией борьбы Азербайджана. Президент Ильхам Алиев коснулся значения чемпионата мира среди борцов до 17 лет в Баку с точки зрения достижения молодыми спортсменами успеха в будущем и отметил важность организации подобных спортивных мероприятий в нашей стране и в дальнейшем. На встрече было отмечено, что в нашей стране борьба как вид спорта имеет богатые традиции, была затронута проводимая на государственном уровне работа по ее развитию. Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Объединенным миром борьбы. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммаду VI по случаю национального праздника страны. «Мы придаем особое значение азербайджано-марокканским отношениям, основанным на исторических корнях и добрых традициях. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны и народы, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества», говорится в поздравлении. Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила ряд государственных и исторических объектов в Эфиопии. Делегация посетила Центр государственных услуг МЕСОП в Аддис-Абебе, созданный на основе модели Асан-Хидмет. Гостям сообщили, что центр работает по принципу единого окна, объединяя более 140 услуг от федеральных учреждений в одной платформе. Кроме того, делегация ознакомилась с комплексами Национального дворца-музея и Национального исторического музея Эфиопии. Гостям представили информацию об историческом наследии и экспонатах, отражающих историю страны.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Азербайджан превращается в стратегический транспортный узел в Евразии. В последние годы Азербайджан, благодаря последовательной и целенаправленной политике в сфере транспорта и логистики, занимает важное место среди транзитных центров Евразии. Его выгодное географическое положение, позволяющее соединить Восток и Запад, Север и Юг, дополняется современными инфраструктурными проектами, что значительно усиливает роль нашей страны в мировых грузоперевозках. Расширение Бакинского международного морского торгового порта, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, современные автомобильные магистрали, сеть между

Международных аэропортов и внедрение цифровых логистических решений вывели транзитные возможности Азербайджана на новый уровень. Имеющаяся инфраструктура не только способствует более быстрой и безопасной транспортировке грузов, но и играет ключевую роль в расширении торговых связей в регионе и углублении экономической интеграции. По мере повышения значимости среднего коридора Азербайджан превращается в одно из важных звеньев данного маршрута. На фоне увеличения грузопотоков между Азией и Европой наша страна укрепляет свою международную репутацию надежного партнера, стабильного транзитного пространства и современного логистического узла. Упрощение процедур транзита, цифровизация и оптимизация таможенных услуг еще больше повышают эффективность перевозок. В этой связи депутат Турал Генджалиев отметил. Страны, которые хотят сотрудничать с Азербайджаном, Америка, Европейский Союз, Китай и другие, относятся к Азербайджану как к важному партнеру. В период войн в своем географическом положении только наша страна обеспечивает стабильную безопасность. Следует отметить, что транспортные проекты, осуществляемые на освобожденных территориях, также являются неотъемлемой частью этого стратегического плана. Новые автомагистрали, железнодорожные линии и аэропорты способствуют более тесной интеграции Карабаха и Восточного Зангезура в региональную транспортную систему. Кроме того, открываются новые горизонты для будущих международных грузоперевозок и пассажирских рейсов. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан не только становится транзитной страной, но и превращается в надежного и стратегического участника глобальной логистической системы. Активное развитие транспортной инфраструктуры, международное сотрудничество и постоянные инвестиции не только способствуют росту экономического потенциала страны, но и значительно укрепляют ее позиции как одного из ключевых транспортных узлов Евразии.

0: По приглашению генерального прокурора Кемрана Алиева, делегация во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Гавракидзе находится с рабочим визитом в Азербайджане. Стороны провели встречу в расширенном составе. Стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами и значение сотрудничества прокуратур для повышения эффективности уголовного судопроизводства, защиты прав граждан и борьбы с транснациональной преступностью. Было обсуждено расширение взаимодействия в сферах правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, выявления, ареста и конфискации имущества, полученного преступным путем, а также борьбы с коррупцией, киберпреступностью, финансированием терроризма и торговлей людьми. Отдельное внимание уделили цифровизации, подготовке кадров и обмену опытом. В рамках визита делегация также посетила Музей истории прокуратуры Азербайджана. Министр экономики Михаил Джабаров встретился с председателем правления Фонда национального благосостояния Казахстана Самрук Казына Нурланом Жакуповым. На встрече были рассмотрены текущее состояние, перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, а также приоритетное направление развития партнерства. Стороны обменялись мнениями о расширении совместной инвестиционной деятельности, возможностях сотрудничества между институциональными инвесторами, партнерстве в сферах торговли, промышленности, искусственного интеллекта и других инновационных направлениях, обсудили совместную реализацию проектов зеленой энергетики. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие на международном саммите по фиджитал-спорту в Астане. В рамках саммита министр выступил на сессии формирования будущего фиджитал-спорта «Государство, политика и глобальное лидерство». После мероприятия участники наблюдали за официальной церемонией открытия «Игр будущего». В ходе визита Фарид Гаибов также провел встречи с министром туризма и спорта Казахстана Герболом Мирзабусыновым, министром спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым, а также с генеральным секретарем совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайратом Сарыбаем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере молодежи.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

С точки зрения гуманитарного аспекта, минная угроза рассматривается как основное препятствие на пути восстановления в Карабахе. Масштабные восстановительные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, признаны международным сообществом одной из самых успешных моделей восстановления. Последовательная инвестиционная политика государства ускоряет реализацию программы «Великого возвращения» и вносит существенный вклад в улучшение социально-экономической жизни на освобожденных территориях. Выделение более 1 миллиарда манатов на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в первом полугодии текущего года еще раз подтверждает, что данное направление является одним из главных приоритетов государственной политики. Однако одной из самых серьезных проблем на пути к восстановлению и возвращению остается

остается минной угроза. Количество взрывов мин в последнее время свидетельствует о том, что необезвреженные боеприпасы представляют серьезную опасность не только для военных, но и для мирного населения. Иными словами, эта угроза замедляет безопасное возвращение людей на родину, препятствует строительству новых поселений, реализации инфраструктурных проектов и восстановлению сельскохозяйственной деятельности. В связи с этим минную проблему следует рассматривать не только как региональную, но и как вопрос международной гуманитарной безопасности. С одной стороны, используя собственные ресурсы, Азербайджан продолжает восстановительные работы и разминирование. С другой же стороны, страна активно обсуждает гуманитарные последствия минной опасности на международных площадках. В этом процессе особое внимание уделяется привлечению большего числа международных организаций к финансированию проектов по разминированию, внедрению современных технологий и повышению технической поддержки. Опасность, которую мина представляет для жизни и здоровья мирных жителей, представляет собой серьезный вызов с точки зрения международного гуманитарного права и безопасности. Поэтому международное сообщество должно прекратить игнорировать минную угрозу, открыто выразить свою обеспокоенность гуманитарными последствиями, которые она создает, и занять более принципиальную позицию в деле выполнения гуманитарных обязательств.

23 августа прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов. Древний азербайджанский город Габала на время фестиваля станет важной платформой для международного диалога между представителями

и культурный диалог. В первый день фестиваля также состоялся балетный гала-концерт «Под открытым небом». В ходе гала-концерта, продолжавшегося около полутора часов, были представлены произведения всемирно известных композиторов –

0: Жан Ноэл Барони аз ганин жол вертакен хара бёрсун али хазна жову мири лу тишаманак Адрбечен хаястан хаа горсун тациев хайри датакан горсун тациев рабирял хынши цраспандомнара. Айсмасен хайтноме Франция аз ганин жову Жан Ноэл Барони Адрбечени хасын хынши црац анхимон мегатранхны риверабирял артакен горсари нахарарутян мамулю картогар Айхан Хаджизада и мекнабан тян меч. Мамулю картогары нашеле воранун тунели каскати тагдынал оринакан паханжа вора кнаркуми авеликан ерку тари Оринак похил хаястани самонадрутюна. Вортых баханж нырка надрбечен акан тарасныри накатмам. Еввурпес нур пайман нырка эснелы. Ете иншпес пундуме Франсиян ирук аджакцуме хаутян хамадзайнагри шутапуид сурагырмана, апапетке храхуси хаястанин хамапатасхал кайлер дзернаркел. Инчи верабёруме пати размакан хансагурцюнари этник затумнари размакан агрессии, хоштангумнари еваль ацанр хансагурцюнари меч мегадрвох кам датапартва цайрин азатарзакелу кочерин Айхан Хаджизады насы Урадрбечени Иравунг Нехетаканл Ев Криакан Патасханатовутян Янтаркел Айтанца Горцюндара Искмайки Марту Иравунг Нарихорти Камаякан Каянг Нари Харцеро Вашхатан Каянг Хэмби Карцик Эртакан Анкам Хастатуме Марти Таснирекин Храпараквас Датаваракан Аршав Ев Хастатуме Дра Антимен Ленела Интанур Армам Аверин Патака Хармар Кыльне Вор Франция Канкоума Вору Порсуме Мичаметел Аль Еркарнари Датакан Горцюндатин Нахетакан Ямписи Пастер Инчписикен Хакакан Хетапандума Сепакан Еркурум Ев Царарнари, Спанутюна Тарбер Горсоутюнарум, Франсия Неугау Таен Хакакан Тян Хетеванков, Андерцовен Тарас Нарум Тэгы, Бунакусяна Катмам Каттанкнар Инчпеснаев, Коррупцион Хортарнум Кашаракерусян Орин Акнара. Орин Ака Нуиннистин Мекпадган Вориколмис, Франсия Датакан Хамакаркум, Акаракошнари Накатмам Ворпес Хакакан Чаншум Горсадрилу Депкум, Оринки Геракаю Тянет Кафас Альпету Тюнери Артахин Горсарин, Миджамату Тянет Кафас Арсин Патасханум, Нахараликол Мис Франции датрани, комиссион тунвас ворошмана верабирял мекнабанцун, читало патасхана нумпес вкаюмен паштона кампаризи еркаки стандартны римасен. Менкпанджу менка вершнел Франции хаутяна чцараюх, етаразашаном кайнутян хахтман нугвас кайлер нгцели, артгорсна харарутян паштонян.
1: Айреники Дзайна. Миджезгайн радио Цунхинг.

Сегодня в передаче. Продолжается государственный визит президента Ильхама Алиева в Кыргызскую республику. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова находится с визитом в ЮАР. Новый этап партнерства между Азербайджаном и Центральной Азией. Аналитический материал. А теперь подробнее. 31 июля в кыргызском городе Чолпан-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в конгресс-центр в городе Чолпан-Ата для участия в неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил главу нашего государства и других президентов, принимающих участие во встрече. Главы государств Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана сделали совместное фото.

0: глава нашего государства выступил на встрече. Затем выступили другие президенты. В завершении встречи была подписана Чолпан-Атинская декларация. Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Глава азербайджанского государства также отметил, что впервые принимает участие в консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата. «Хочу вас заверить, что Азербайджан и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы», — сказал Ильхам Алиев. С 31 июля в городе Чолпан-Ата с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова состоялось третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана. На заседании выступил президент Кыргызстана. «Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов», как мудро отмечал великий Низами Генджеви. «Каждый обретенный друг является даром небес. С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей», сказал Садыр Жапаров в своем выступлении. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. «Я уверен, что по всем направлениям будут достигнуты все цели, которые мы определили. Я рад, что Кыргызско-Азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти. Это будет служить общим целям», — сказал президент Азербайджана. Подписан договор о союзнических отношениях между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. Документ подписали президенты Ильхам Алиев и Садыр Жапаров. Кроме того, главы государств подписали решение третьего заседания Межгосударственного совета Азербайджанской республики и Кыргызской республики. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы. 31 июля в городе Чолпан-Ата от имени президента Кыргызской республики Садыра Жапарова и первой леди Айгуль Жапаровой был дан государственный прием в честь президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. 31 июля состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Кыргызстана. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил главе нашего государства орден Манас первой степени. Президент Ильхам Алиев вручил президенту Кыргызской республики Садыру Жапарову орден Гейдар Алиев.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии выводит взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на неформальной консультативной встрече Центральной Азии Азербайджан. Он напомнил, что нынешняя встреча проходит в преддверии празднования 35-летия независимости стран Центральной Азии. Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что Центральная Азия должна стать конкурентоспособным хабом образования, науки и инноваций. Мирзиёев пояснил, что добиться этого можно через создание целостной инфраструктуры. Также он призвал найти совместное решение против изменения климата, добавив, что аномальная жара становится фактором, влияющим на экономику и здоровье. Шесть городов Азербайджана и Кыргызстана установили побратимские связи. 31 июля при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена подписанными между двумя странами документами. В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании по установлению сотрудничества и побратимских связей между азербайджанской Шушо и кыргызским Чолпан-Атой, Габалой и Караколом, а также Гянджой и Ошем. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев 30 июля вместе с президентом Кыргызской республики Садыром Жапаровым, президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном принял участие в

0: Открытие гольф-клуба в комплексе Иссыкул Гольф Ресорт в городе Чолпан-Ата. Сначала был продемонстрирован видеоролик о комплексе Иссыкул Гольф Ресорт и гольф-клубе. В комплексе Иссыкул Гольф Ресорт, объединяющем возможности для туризма, спорта, здоровья и развлечений, наряду с гольф-клубом будут функционировать несколько 4- и 5-звездочных отелей, рестораны и пляжные зоны. Выступивший президент Федерации гольфа Кыргызстана Хумин Эргешев поприветствовал глав государств. Затем выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Далее главы государств прогулялись по территории комплекса Иссыкул Гольф Ресорт, где символически приняли участие в церемонии начала игры в гольф.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Новый этап партнерства между Азербайджаном и Центральной Азией. В последние годы сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии вышло на новый уровень. Оно не ограничивается только двусторонними отношениями, а становится одним из ключевых направлений формирующейся геополитической и геоэкономической архитектуры Евразии. Одним из значимых событий в этом ключе стал визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан. В городе Чолпан-Ата состоялось третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана с участием президента Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего развития политического диалога, а также расширения экономического, инвестиционного, транспортного, логистического, энергетического и гуманитарного сотрудничества. Этот визит наглядно продемонстрировал, что стратегическое партнерство между двумя странами вступило в новую фазу, а сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии продолжает активно развиваться. В ходе заседания президент Ильхам Алиев выразил благодарность Кыргызстану за поддержку в процессе восстановления Карабаха. Он отметил, что в Агдамском районе уже действует школа, построенная при участии Кыргызстана и названная в честь Манаса. Было подчеркнуто, что это учебное заведение не только является вкладом в восстановление Карабаха, но и служит символом азербайджано-кыргызского братства, дружбы и солидарности между народами. Президент Ильхам Алиев довел до внимания успешное развитие сотрудничества в гуманитарной области. Было отмечено, что Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане и Дни Азербайджана в Кыргызстане не только демонстрируют богатое культурное наследие и творческий потенциал обоих народов, но и вносят значительный вклад в дальнейшее укрепление гуманитарных связей. Такие мероприятия особо значимы для углубления взаимопонимания и дружбы между народами. Сотрудничество в сфере транспорта и логистики также стремительно набирает обороты. Среди ключевых проектов, способствующих экономической интеграции стран региона, можно выделить международный транспортный коридор «Восток-Запад», транскаспийский международный транспортный маршрут и мультимодальные маршруты «Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Европа». Важными составляющими сотрудничества также являются железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс», Аляцкий международный морской торговый порт и проекты цифровой инфраструктуры. Вот что об этом сказала депутат Мехрибан Велиева. Особо значимы созданные Азербайджаном транспортно-логистические возможности и в целом геополитическая позиция, роль моста между Центральной Азией и Европой. Ожидается, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном выйдут на новый уровень. Таким образом, новая модель сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии стала важнейшей стратегической основой, определяющей будущее не только этих государств, но и Евразии в целом. Последний государственный визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан, а также сообщения о расширении гуманитарных связей и углублении экономической интеграции подтверждают, что Азербайджано-Центральноазиатское партнерство носит долгосрочный стратегический характер и будет только укрепляться в ближайшие годы.

0: Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Грузии Георгием Гавракидзе. На встрече было отмечено успешное развитие отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, основанных на взаимном доверии и принципах добрососедства. Была отмечена важность усиления совместной борьбы с трансграничной преступностью, киберпреступностью и другими современными вызовами, подчеркнуто, что продолжение обмена опытом и информацией по направлениям, представляющим взаимный интерес, будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между органами прокуратуры Азербайджана и Грузии. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарва находится с визитом в Южноафриканской республике. В рамках визита предусмотрено участие председателя Милли Меджлиса в конференции председателей национальных и региональных парламентов Панафриканского парламента, а также ряд встреч.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Развитие туристической инфраструктуры в Карабахе ведет к расширению возможностей. Реконструкция в Карабахе и Восточном Зангезуре является одним из ключевых направлений стратегии экономического развития страны. В долгосрочной перспективе масштабные восстановительные проекты, реализуемые в этом регионе, должны внести значительный вклад в общий экономический рост, сбалансированное развитие территорий и увеличение инвестиционного потенциала. Уже за первые 6 месяцев 2026 года на восстановление освобожденных территорий было выделено 1 миллиард 64,1 миллиона манатов, что составляет 30,4% от запланированной на год суммы. Это свидетельствует о том, что государство последовательно выполняет свои стратегические обязательства в данном направлении. Особую значимость имеет выделение на инфраструктурные проекты большей части средств на сумму 974,1 миллиона манатов. Согласно международной практике, инвестиции в строительство автомобильных, энергетических, водных и коммунальных сетей являются одними из ключевых факторов экономического роста. Такие проекты способствуют привлечению частных инвестиций, улучшению логистических возможностей, снижению производственных издержек и созданию благоприятной деловой среды. 489,3 миллиона манатов, выделенные в частности на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, не только улучшают транспортную инфраструктуру региона, но и способствуют ускорению интеграции Карабаха и Восточного Зангезура в основные экономические коридоры страны. Также активно развиваются туристические возможности на территориях, освобожденных от оккупации. Выделенные на развитие туристической инфраструктуры 67,6 миллиона манатов будут направлены на более эффективное использование богатого историко-культурного наследия и природных ресурсов региона. Предусмотренные в Шуше, Ханкенде и Лачине канатные дороги не только расширяют туристические возможности, но и способствуют диверсификации экономики. Инвестиции в строительство систем электроснабжения, магистральных водопроводов и промышленных парков рассчитаны на долгосрочную экономическую выгоду. Особое внимание уделяется созданию индустриальных парков, которые станут важным фактором развития ненефтяного сектора и диверсификации экономики. Эти парки откроют новые горизонты для роста перерабатывающей промышленности, логистических услуг и экспортно-ориентированного производства. В целом ожидается, что после завершения всех инфраструктурных проектов Карабах и Восточный Зангезур станут новыми центрами экономического роста в различных сферах – аграрном производстве, промышленности, логистике, туризме, творчестве и секторе услуг. Именно поэтому выделяемые на реконструкцию средства рассматриваются не как текущие расходы, а как стратегические государственные инвестиции, которые обеспечат долгосрочную экономическую выгоду. Эти инвестиции направлены не только на восстановление территорий, освобожденных от оккупации, но и на развитие экономики страны в целом, а также на сокращение межрегиональных различий в развитии.

Продолжается 15-й Габардинский международный музыкальный фестиваль. На концерте, организованном в Конгресс-центре «Гейдар Алиев», ансамбль в рамках программы «Интродукция в национальный вокальный жанр Вьетнама» в сопровождении ударных инструментов представил любителям искусства интересный вечер. В вечерней программе концерта были представлены выступления солистов ансамбля народного танца «Ташкентские зибошки» и исполнение ансамбля дуэлистов «Бек» из Узбекистана. Затем на сцене выступил выдающийся представитель узбекской, советской и тюркской эстрадной музыки, с 1976 года возглавляющий знаменитый вокально-инструментальный ансамбль «Ялла» Фарух Закиров. Приветствовав дружественный и братский азербайджанский народ, а также участников международного музыкального фестиваля, 80-летняя живая легенда исполнил любимые песни. Народный артист выразил уверенность в том, что единство двух дружественных и братских народов вечно и останется нерушимым на протяжении всей истории. Концертная программа, вызвавшая большой интерес, завершилась бурными овациями. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.